кришкой, долня мотайка моя держай, я не вилу с ногтя, бегиня карт, та упасть лапча, гей, дешу, дишь, да, бегим.